0: Вот, монах ждал.
1: А вам бабушка вообще моля?
0: Мусульманья. Моля. И моля. Ой, коля ба. Ой, куда я надеюсь?
2: Да, да.
0: Sekarang mama tadi muncul aja dia nggak punya emas sih, bong.

0: Вот, монах ждал.
1: А бабушка вообще моя.
0: Ну что, моя? Моя? И моя. Ой, кто же? Ой, куда ли они?
2: Да, да.
0: На, давай, давай, давай. Пойдем,
3: Mama,
0: dia mau masuk ke dokter bilang lain. Wah, makasih.
3: Iya.
0: Sekarang mama kan mau jual jadi nggak punya masih bohong.